0: солай отыр, батыр сияқты.
1: Ночью сколько раз стоите?
2: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
1: Раза 3-4?
2: Ну.
1: А как это происходит?
2: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
1: Болит?
2: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
1: Болит вот здесь, да?
2: Ага, да, да.
1: Да?
2: Ага.
1: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
2: Мелкие, да?
1: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
2: 69 полных.
1: 69.
3: Ага.
4: Нет.
3: Адамдар.
4: Если вы хотите, волка, прием. На обед.
3: А, все, правильно, правильно.
5: Обед.
3: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бірденке қаққап тұрын алады.
5: Болды алды.
6: Ал үшінде тұрма?
5: Не, тұрғын.
6: Рахат тұп тұрғын.
4: Рахат тұп тұрма?
6: Он көрді. Рахат тұп тұрма. Штенька идет. И тут на бренда тоже пору.
5: Давай, Амал, пусти.
6: Амал, да сама?
4: Чё, поспать?
5: Поспай, Мин.
4: Ашу.
5: Ашу.
6: Шиненько не спи.
5: Ашу. Ашу. Просто она биржан гурен был.
4: Сын хачу икен курит.
5: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
4: Сын хачу икен куреді. Сын хачу икен санайт бол.
5: Ой, молодец. Хорошо, Анна. Я, аш, аш.
4: Өзің аш,
5: аш, өзің аш.
4: Тілім шар.
6: Мам, әстеме.
5: Я,
4: тілім шар.
5: Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, У, К. Да,
8: Б. Последние 2 строчки
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие классы читаем.
7: Б. К, Ш,

0: No, pues no puse. No puse nada, pues totalmente aquí se veía todo.
1: Мне вроде 4881 идущая в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП
2: Вахнунка. Готов, нас ждем. А он же на четвертый здесь сначала отступить надо, там потом прицеп купил.
0: На восьмом пути на Кустанай поезд, потом вот я все доеду оба.
1: Пробуй. Планировал план работы с первого, выезжай за Манерова третий, маршрут вам готов.

0: когда своего терапевта покажете? Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Пришли? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть у вас. Mm. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете сесть. Получается, все за 14 дней минимум.
1: Ага.
2: Ну, двух недель достаточно будет. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, что-то.
3: Сюзели дэджу доктор Казар. Кундель сізге дәрі шу керек, прямо?
2: Угу.
3: Казар, футболканыз шеш, баяқ кейм шеш. Тоқырыңызға жатыныз, қарай салай, түсімді да.
2: Угу.
3: Правый желудочек 2,8 МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
4: Әлі ұзап құдағым арманы дейді.
3: Жоқ, сізде 2-3 почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүрегінің жүрегінің күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Это капсул, вам не возраст.
6: Ломан номер меня.

0: Нет, даже
1: атрофирование мозга.
0: Я сейчас скоро горошек.
1: Ага. Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
0: Только
1: я же не врач. Ага. Я работала оператором техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой да. 2 года назад.
0: Перепилил.
1: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются свободу что-то делать.
2: Так. Чувствуем?
3: Да.
2: Так, чувствуем?
3: Да.
2: Одинаково?
3: Одинаково.
2: Угу. Вот так вот?
3: Тоже есть.
2: Ага, так.
3: Тоже есть.
2: Так.
3: Есть.
2: Хорошо.
1: У него речь заторможена, бывает молотит так, то не чувствуем? То, что надо. Вообще чувствуем. Не то, что...
2: Вот так, одинаково?
1: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
2: Ага, где хорошо, где плохо?
3: Ну, здесь как-то...
1: Временами мозг, видать, отключается или что?
2: Люся Михайловна, тихо.
1: Угу.
2: Мешаете.
1: У него живот такой был.
2: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
3: Да.
2: Вот так вот чувствуем?
3: Да.
2: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
3: Да, остро.
2: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
1: Что тогда, когда нет. Я тебе штаны угу. одеваю, орешь, мне больно, ноги больно орешь.
2: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, а левая угу. тоже порезана.
2: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
2: Угу, хорошо.
1: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
0: Нет.
1: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
0: Нет, нет.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
0: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
2: 2 года. Как легли, да, получается,
1: да.
2: Правильно?
1: Да, да, да.
2: После
1: да.
2: инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, туда, да, туда, он туда. Вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
2: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64, 65.
2: Ну, он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: А что, баба на бирже открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы с чужим был? Остался он.

0: И в сторону входит, куда проходит.
1: Здесь ваше село, да, вот я сейчас.
0: Хорошо.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. Тут. Все, потирался, встаем. Вот этот сапог, который нужно тираться. Ага, вставай. Все, встаем.
1: Получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни киз, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно. Хорошо? Все, заключение на руки. Все, до свидания.